Курду Курдистанера. Уж ме форте ну, еси кот вижана нуда. Де ме шину дидишин. Керекам келлек. Бекев не ве дозеда. Уан доза табар надин. Зилан. Ари Зилан.